бойся стука в окно. Это ко мне. Это северный ветер. Мы у него в ладонях. Но северный ветер мой друг. Он хранит

Я слышал, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни слабости.

0: здесь между двух рек ночь.
1: Аквариум.
0: На древних холмах, лежа в холодном песке, ждет наблюдатель. Он знает, что прав. Он неподвижен и прям скрыт в кустах. Его силуэт ветер качает над ним ветви, хотя ветер.

ночь кружится в такт блеску волн, блеску звезды. И наблюдатель уснул, убаюканный блеском воды. Ночь пахнет костром там за холмом. Отблеск огня четверо смотрят на пламя. Неужели один из